0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Blas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Türkiye.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
10: Юфлет Зари и Тюркия.
11: Чели ши Туарчи Чешен, Бонко Дентай.
12: Инджан Кара, Радио Садое Тюркия.
13: Да, да Тюркия гаг радио да.
14: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
16: Овода, Тюркия Вину, Радио Садбури.
17: Аич радио Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овоза.
2: Гиплеер Тюркиянын тети радиосу.
10: Е садай Тюркия.
4: Аңлап аткыныңла Тюркия овоза радиосу.
5: Эво ифонитис Тюркия.
0: Овди радио глас Тюркия.
7: Гидар реди амурия Тюркия.
1: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
6: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
18: Este es Radio Voz de Turquía.
12: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
0: It Turkiye hangia radioya? Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишен Бонго Дентай.
0: Инджа Анкара, Радио Садое Турция.
12: Да, Турция Гаг Радио, да.
13: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури, Турция Скма.
15: Овода, Турция Уни, Радио Са.
16: Айч, Радио, Воча Турция.
17: Говорит голос Турция.
18: Эфирда, Турция, Овоза.
15: Гитлеяр, Туркияның Пети Радиосы.
10: Е, Садай, Турция.
19: Аңлаватканыңла, Турция, Овоза Радиосы.
7: Эдо, Ифонитис Турция.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
2: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
6: İni adalah Radio Suara Türkiye.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
1: Este es Radio Voz de Türkiye.
12: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
15: Zboru wa glasot na Türkiye.
8: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
16: It Türkiye Hangya Radio ya.
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: В эфире «Голос Тюркия». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Тюркия» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии я, Юлия Рюджу, и моя коллега
1: Эльмира Демирдалич.
0: В операторской нам помогает Озге Курай. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и следующие рубрики. Новости культуры и моменты, изменившие нашу

0: И вначале коротко о событиях дня.
1: Президент Палестины Махмуд Аббас прибыл в Анкару с официальным визитом, в рамках которого проведет переговоры с президентом Турции Реджепом Тайпом Эрдоганом. Главами Турции Хакан Фидан 13-14 августа посетит Египет, где обсудит с руководством страны двусторонние отношения, ситуацию в Газе, Сирии, Ливии и Судане, а также дипломатические усилия вокруг Ирана и открытие Ормузского пролива. Турция, Сирия, Египет, Катар и Оман осудили решение Колумбии признать суверенитет Израиля над оккупированными голландскими высотами.

0: Силы Центрального командования вооруженных сил США совершили удар по контейнеровозу «Веланова» под флагом Панамы. Число погибших в результате вспышки лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго превысило 2000.
1: Ну а теперь подробнее об этих и других событиях.
0: Президент Палестины Махмуд Аббас прибыл в Анкару с официальным визитом, в рамках которого проведет переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Встреча лидеров состоится в среду 12 августа. Ранее глава управления по коммуникациям при администрации президента Турции Бурханеттин Дуран сообщил, что Аббас посетит Турцию по приглашению президента Эрдогана. В ходе переговоров главы государств обсудят последние события в Палестине, двусторонние отношения, а также актуальные региональные процессы.
1: Глава МИД Тюркии Хакан Фидан 13-14 августа посетит Египет, где обсудит с руководством страны двусторонние отношения, ситуацию в Газе, Сирии, Ливии и Судане, а также дипломатические усилия вокруг Ирана и открытие Ормузского пролива. В рамках визита Фидана министр иностранных дел и миграции и по делам египтян за рубежом Бадр Абдельяти проведут второе заседание совместной группы планирования Тюрки и Египта, сообщили источники в Министерстве иностранных дел Тюркии. Стороны подведут итоги второго заседания Совета стратегического сотрудничества высокого уровня, которое прошло 4 февраля в Каире под председательством президентов Реджепа Тайипа Эрдогана и Абдель Фаттаха ас-Сиси, и обсудят подготовку следующего заседания Совета, запланированного на 2028 год в Тюркии. Ожидается, что Хакан Фидан также примет президент Египта ас-Сиси. Турецкий министр проведет встречи с другими египетскими высокопоставленными представителями. Одной из центральных тем станет дальнейшее развитие политического, экономического, торгового и военного сотрудничества. Анкара и Каир намерены увеличить объем двусторонней торговли с 8 миллиардов долларов в 2025 году до 15 миллиардов. Объем турецких инвестиций в Египте уже превышает 4 миллиарда долларов, а компании с турецким капиталом обеспечивают работой около 100 тысяч египтян. Значительная часть переговоров будет посвящена региональным кризисам. Хакан Фидан намерен подтвердить поддержку дипломатических усилий по восстановлению прекращения огня между США и Ираном и скорейшему открытию Ормузского пролива. Анкара также намерена отметить роль Египта в посреднических инициативах, направленных на прекращение конфликтов в регионе. По Газе Хакан Фидан намерен подчеркнуть необходимость прекращения продолжающихся атак, полного выполнения режима прекращения огня и беспрепятственной и постоянной доставки гуманитарной помощи. Стороны также обсудят реализацию второго этапа мирного плана по Газе. Кроме того, на переговорах планируется рассмотреть риски для региональной стабильности, связанные с действиями Израиля против Палестины, а также ударами по Ливану и Сирии, и возможные шаги для усиления реакции международного сообщества. Хакан Фидан и египетское руководство также обменяются мнениями о ситуации в Сирии, усилиях по обеспечению ее территориальной целостности и единства, а также о положении в Ливии. Анкара рассчитывает продолжить тесные консультации с Каиром по достижению политической стабильности в Ливии при сохранении территориальной целостности страны. Напомним, что последний раз Хакан Фидан посещал Каир 20 и 21 июня, когда участвовал в четвертой встрече министров иностранных дел Тюркии, Египта, Пакистана и Саудовской Аравии.
0: Тюркия, Сирия, Египет, Катар и Оман осудили решение Колумбии признать суверенитет Израиля над оккупированными голландскими высотами. МИД Тюркии назвал решение Боготы попыткой легитимизировать израильскую оккупацию и грубым нарушением международного права, в первую очередь резолюции под номером 497 Совета Безопасности ООН. Анкара подчеркнула, что подобное признание не имеет юридической силы и призвала международное сообщество добиваться прекращения израильской оккупации юга Сирии, включая Голанские высоты. С резким осуждением выступил и Дамаск. Сирийская сторона подчеркнула, что Голанские высоты являются неотъемлемой частью территории страны, а решение Колумбии противоречит уставу ООН и принципу недопустимости приобретения территорий силой. Власти Сирии также отметили рост международной поддержки своей позиции. Число стран, поддержавших

0: в Генассамблее ООН резолюцию «Сирийские и голландские высоты», выросла с 97 в 2024 году до 123 в 2025. МИД Египта заявил, что решение Колумбии не имеет юридической силы и не меняет международно-правового статуса голландских высот. Каир подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Сирии и призвал Израиль вывести войска с оккупированной территории. Катар, в свою очередь, заявил, что признание способствует игнорированию Израилем резолюции Совбеза ООН 81 года и может стать серьезным препятствием на пути к миру в регионе. Оман назвал решение нарушением международного права и подтвердил свою позицию, согласно которой голландские высоты являются оккупированной сирийской территорией. Правительство Колумбии 10 августа заявило о признании суверенитета Израиля над голландскими высотами. Израиль оккупировал большую часть голландских высот в ходе арабо-израильской войны 1967 года. ООН продолжает считать эту территорию частью Сирии.
1: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
2: Силы Центрального командования Вооруженных сил США совершили удар по контейнеровозу «Веланова» под флагом Панама, который направлялся в один из иранских портов в обход морской блокады. По официальным данным Центрального командования США, вертолет MH-60 Seahawk выпустил две ракеты Hellfire по рулевому механизму и машинному отделению судна. Удар был нанесен после того, как гражданский экипаж неоднократно проигнорировал предупреждения американских военных. Инцидент произошел в Оманском заливе примерно в 71 морской миле от побережья Пакистана. Британская компания по морской безопасности «Вангард» сообщила, что в результате ракетного попадания на борту вспыхнул пожар, который вскоре удалось потушить. Все 17 членов экипажа остались живы, пострадавших нет. Моряков эвакуируют на другое гражданское судно. Этот случай стал уже третьим выведенным из строя судном с момента возобновления морской блокады Ирана в июле. В Центральном командовании США уточнили, что по состоянию на 11 августа ВМС США развернули 55 коммерческих судов, пытавшихся прорвать блокаду, вывели из строя 3 судна и провели досмотр еще 2. Военные США подчеркнули, что блокада иранских портов остается в силе и соблюдается в полном объеме.
0: В результате российских и украинских ударов погибли по меньшей мере 6 человек, еще не менее 20 получили ранения. Наиболее масштабная атака беспилотников пришлась на Краснодарский край, где среди погибших оказался 8-летний ребенок. В Краснодарском крае в результате массированной атаки беспилотников погибли 2 человека и еще 12 получили ранения. Наиболее серьезные последствия зафиксированы в Новороссийске. Там погиб 8-летний ребенок, еще 8 человек, в том числе один ребенок, были госпитализированы. Еще один человек погиб в поселке Волна Темрюкского района. В Анапе обломками беспилотника поврежден жилой дом. 2 человека получили ранения. В Геленджике повреждены 3 частных дома, еще 2 человека доставлены в больницу. Российская Миноборона заявила, что в течение ночи силы ПВО перехватили и уничтожили 502 украинских беспилотника над Краснодарским краем, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой и Орловской областями, а также над Черным морем и аннексированным Крымом. В Крыму также погиб человек. Таким образом, на контролируемой Россией территории в результате атак погибли по меньшей мере 3 человека. В ту же ночь российские войска нанесли удары по Украине. В Запорожской области в результате российских атак за минувшие сутки погиб 1 человек и 8 получили ранения. Один из ночных ударов пришелся по торговому центру в жилом районе Запорожья, где начался пожар. Еще 2 человека погибли в результате российских ударов по центральному району Херсона. Москва и Киев регулярно обмениваются дальними ударами. Украина преимущественно заявляет, что наносит удары по российским военным объектам, предприятиям оборонно-промышленного комплекса и энергетической инфраструктуре, обеспечивающей российскую армию. Россия, в свою очередь, утверждает, что атакует объекты, связанные с украинскими вооруженными силами. Украинские беспилотники регулярно достигают регионов, расположенных в сотнях и тысячах километров от границы. В июне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новые украинские дроны смогут преодолевать расстояние более 3000 километров и что Киев намерен продолжать увеличивать дальность ударов по объектам на территории России.
2: Число погибших в результате вспышки лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго превысило 2000, сообщили органы здравоохранения страны. По данным Министерства здравоохранения Конго, с начала вспышки в середине мая подтвержден 4381 случай заражения, 2011 человек скончались. Уровень летальности составляет 45,9%. Эпидемия охватила 53 медицинские зоны в 5 провинциях страны. Эпицентром вспышки остается провинция Итуре, где продолжается активное распространение вируса штамма Бунди-Буджо. Региональный директор Всемирной организации здравоохранения по Африке Мохаммед Якуб Джанаби сообщил, что около 60-70% смертей регистрируются за пределами лечебных учреждений. По его словам, инфекция распространяется быстрее, чем предполагалось первоначально. «Мы пытаемся догнать вирус, вирус опережает нас», – заявил он. Дорогие друзья, это были новости. Уважаемые слушатели, наш эфир продолжает песня «Эй, люляк шама» в исполнении Мехмета Гюнсюра.

Британский пианист Чарльз Оуэн выступил в турецком курортном городе Бодрум в рамках 23-го международного музыкального фестиваля в Гюмюшлюке, который проходит в провинции Мугла. В рамках серии концертов «На камне», организованной при поддержке Министерства культуры и туризма Тюркии и при генеральном спонсорстве «Босфор Туризм», Оуэн выступил перед любителями музыки в античном каменном карьере, которому около 2500 лет. Мероприятие состоялось при поддержке Фонда науки, искусства и образования Сабит Даксую. Известный широким сольным репертуаром и работами в области камерной музыки, музыкант в первой части программы исполнил балладу номер 1 «Соль минор» сочинение 23 Фредерика Шопена и фортепианную сонату номер 2 «Соль минор» сочинение 22 Роберта Шумана. Во второй части концерта Оуэн представил публике всемирно известные произведения Жана Сабелиуса «Мариса».

карьеры выступили венгерский пианист Атила Санисла и японский пианист Тепей Курода. Солист популярной в 1980-х годах музыкальной группы Modern Talking Томас Андерс 15 августа даст концерт в Стамбуле. Концерт состоится на арене Ора Арена. Артист исполнит для слушателей как популярные композиции группы, так и песни из своего сольного репертуара. За почти 40-летнюю музыкальную карьеру немецкий исполнитель продал миллионы альбомов. На концерте прозвучат такие известные хиты, как «You are my heart», «You are my soul», «Cherry Cherry Lady», «Brother Louie» и «Atlantis is calling». Первая хитовая композиция группы Modern Talking «You are my heart, you are my soul», одним из основателей которой был Томас Андерс, после выхода возглавила музыкальные чарты более чем в 30 странах. Пятьдесят пять ученых из пяти стран изучают 8000-летнюю историю древнего города Хаттуса, расположенного в Буаскале, в 80 километрах к юго-западу от турецкого города Чорум. Археологический комплекс Хаттуса, несущий культурное наследие хатов и хетов, одних из первых цивилизаций Анатолии, включен в списки всемирного культурного наследия и всемирной памяти ЮНЕСКО. Археологические раскопки ведутся на руинах этого древнего города, истоки которого уходят к шестому тысячелетию до нашей эры с 1906 года. Исследования, проводимые немецким археологическим институтом в рамках проекта Министерства культуры и туризма Тюркии «Наследие для будущего», позволяют находить все новые и новые артефакты Хаттусы, относящиеся к эпохе Халкалита, Дахетскому, Хетскому, Железному, Галатскому, Византийскому и Римскому периодам. Древний город Хаттуса служил столицей хетской цивилизации на протяжении примерно 450 лет. В раскопках, проводимых во главе с профессором-доктором наук Андреасом Шахнером с 2006 года, в этом году участвуют эксперты в области археологии, геологии, геоморфологии, архитектуры, филологии и археозоологии не только из Тюркии, а также из Германии, Италии, Венгрии и США. Профессор Шахнер заявил, что в этом году в раскопках принимают участие в общей сложности 55 ученых и студентов различных дисциплин, а также 105 местных рабочих. Государственный исторический музей Узбекистана, полностью преобразованный турецкой компанией Outdoor Factory, специализирующейся на разработке концепции посетительского опыта, вошел в число ключевых объектов историко-культурного комплекса после того, как Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО включил модернистскую архитектуру Ташкента в список всемирного наследия. В Государственном историческом музее Узбекистана, основанном в 1876 году и считающемся старейшим музеем страны, были полностью обновлены выставочные залы, организована новая система взаимодействия с посетителями и модернизирована цифровая инфраструктура. В музее, где хранится около 250 тысяч экспонатов, был внедрен новый подход к музейной деятельности. С помощью цифровых систем повествования, мультимедийных приложений, интерактивных зон и современных экспозиционных технологий посетителям представлена история страны в хронологическом порядке. После того, как Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО своим решением от 27 июля 2026 года включил образцы модернистской архитектуры Ташкента в список всемирного наследия, Государственный исторический музей Узбекистана также получил международную регистрацию как одно из примечательных сооружений этого объекта наследия. В рамках проекта, реализуемого в музее с 150-летней историей, были перепроектированы не только выставочные залы, но и схема движения посетителей, цифровые материалы и образовательные зоны.

Целью проекта было использование цифровых технологий для поддержки исторических экспонатов. Однако, чтобы технологии не затмевали сами экспонаты, был принят подход к экспонированию, ориентированный на континент. Таким образом, был создан музей нового поколения, где посетители могут взаимодействовать с экспонатами разных эпох. Председатель правления Outdoor Factory Тойгар Едигёс в интервью корреспонденту Анадолу отметил, что важно не только сохранять культурное наследие, но и передавать его будущим поколениям с помощью правильных методов. По его словам, в процессе преобразования музея они стремились сбалансированно объединить историю и технологии. В Государственном историческом музее Узбекистана, имеющем почти 150-летнюю историю, нашей целью было переосмыслить это богатое наследие с учетом современных подходов к музейному делу. Вместо того, чтобы ставить цифровые технологии на первый план, мы создали язык повествования, позволяющий посетителям более ярко ощутить историю. Мы рады, что разработанный нами в Тюрке подход к дизайну посетительского опыта нашел отклик на международном уровне.

Моменты, изменившие ход истории. Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня мы поговорим о том, как судьба целой страны изменилась всего за несколько часов. Перенесемся в декабрь 1776 года на побережье штата Нью-Джерси в США. С одной стороны армия, находящаяся на грани распада, с другой замерзшая река и генерал, изменивший ход истории, Джордж Вашингтон.

Американская революция зачастую описывается через призму деклараций, громких слов и таких идеалов, как свобода, представительство, народное господство. Однако к концу 1776 года практически ни одно из этих понятий не находило отражения на поле боя. Революция существовала на бумаге, но на фронте она терпела крах. В декабре 1776 года американская революция оказалась на грани провала из-за военных поражений и логистических трудностей. Континентальная армия под командованием Джорджа Вашингтона терпела тяжелые поражения от английской армии в Нью-Йорке, на Лонг-Айленде и Уайт-Плейнс. Перед лицом дисциплинированной и профессиональной английской армии повстанцы отступили через Нью-Джерси и укрылись к западу от реки Делавер в Пенсильвании. Ситуация была безнадежной не только в военном, но и в политическом плане. Американский Конгресс был готов отказаться от надежд на Вашингтона. Еще более критичным было то, что сроки службы большинства добровольцев истекали в ночь на 31 декабря. То есть у Вашингтона оставалось всего несколько дней, чтобы добиться успеха. В противном случае его армия распалась бы сама по себе. Джордж Вашингтон решил пойти на самый рискованный шаг в военной истории. Целью был дислоцированный на противоположном берегу реки в Трентоне отряд гессенских, то есть немецких наемников численностью около 1500 человек, сражавшийся на стороне Великобритании. В ночь на 21 декабря, когда планировалась операция, разразилась ледяная буря. Снег сменился ледяным дождем и градом. В ту ночь самым большим препятствием на пути Вашингтона была не британская армия, а сама река Делавер. Необходимо было переправить на противоположный берег 2400 солдат, 18 тяжелых пушек и десятки лошадей. Для этого использовались так называемые лодки Дарема, суда, приспособленные для мелководья, но способные перевозить тяжелые грузы. План Вашингтона предполагал, что переправа завершится к полуночи. Однако природа не вписалась в эти планы. Из-за плотности льда и бури переправа задержалась ровно на 3 часа. Армия смогла полностью переправиться на противоположный берег к пункту Макконки-Ферри в Нью-Джерси только в 3 утра. Эта задержка фактически была катастрофическим сценарием, ведь им нужно было добраться до Трентона до восхода солнца, в противном случае при дневном свете они стали бы легкой мишенью. Однако Вашингтон, видя, что операция перешла необратимый рубеж, отдал приказ продолжать. Согласно информации, поступившей от разведчиков, гессенские войска были беззащитны из-за празднования Рождества. Однако на самом деле дело обстояло так. Англичане даже не допускали мысли о том, что Вашингтон мог бы атаковать в таких погодных условиях, и рассматривали его как лидера, отступившего, занявшего оборонительную позицию и находящегося на грани развала. Вашингтон зачитал своим солдатам следующие строки из брошюры Томаса Пейна «Американский кризис», вышедшие в те дни. «Это времена, испытывающие дух народа». Вашингтон понимал, что эта атака была скорее актом самосохранения, чем военным маневром.

0: Нападение на Трентон, начавшееся утром 26 декабря около 8 утра, длилось всего 45 минут. Ошеломленные гессенские войска практически не оказали сопротивления. Американская армия потеряла всего 2 человек. Эти солдаты погибли от переохлаждения и взяла в плен более 900 вражеских солдат. С военной точки зрения рейд на Трентон может показаться небольшим столкновением, однако его психологический эффект был огромным. Благодаря этой победе солдаты, срок службы которых истекал, были намерены остаться в армии, вера народа в революцию возродилась, и, что самое важное, европейские государства, особенно Франция, начали осознавать, что к этому восстанию следует отнестись со всей серьезностью. Переправа через Делавер была гораздо больше, чем просто переход через реку. Это был тот критический переломный момент, когда военный гений соединился с отчаянием и были заложены основы современной Америки. В ту ночь воды Делавера стали свидетелями переломного момента революции и того, как Вашингтон перенес на противоположный берег судьбу целой нации. Именно поэтому историки говорят, американская революция могла закончиться за одну ночь, но за одну ночь она и была спасена. Поэтому переправа через Делавер запомнилась не как момент победы американской революции, а как момент, когда ее удалось спасти от поражения.
1: Моменты, изменившие ход истории.

Дорогие друзья, сейчас в нашем эфире звучит песня «Танрейстемеса» в исполнении НБ Оркестра С и HDPK.

0: This is the voice of Türkiye.
1: Hier ist die Stimme Türkiye's.
2: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
3: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
5: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووس ده ترکیه.
10: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
11: Юфлет Зари и Тюркия.
12: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
13: Инджи Анкара, радио Садае Тюркия.
14: Да, Тюркия гаг радио да.
15: Хосуме Тюркия и зайна радио Гаяна.
16: Петерчия радио Садбури Тюркия скма.
17: Овода Тюркия уни радиосу.
18: Айч радио Воча Тюркия.
19: Говорит голос Тюркии.
6: Эфирда Тюркия овоза.
7: Гиплеер Тюркиянын пети радиосы.
11: Е садай Тюркия.
3: Аңлаватканыңла Тюркия овоза радиосы.
4: Эзо ифонетис Тюркия.
13: Овди радио глас Тюркия.
1: Гидар радио Амурия Тюркия.
17: Ини адала радио Суара Тюркия.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
11: Este radio voz de Turkiye.
0: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
11: Zboru wa glasot na Turkiye.
9: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
1: It Turkiye hangia radio ya.
13: Ovde radio glas Turkiye.
8: Turkiye une radiosu.
13: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
8: Так называется следующая песня, которая звучит в нашем эфире в исполнении Танера.

И в завершении нашей передачи коротко об основных событиях дня. Президент Палестины Махмуд Аббас прибыл в Анкару с официальным визитом, в рамках которого проведет переговоры с президентом Тюрки Реджепом Тайпом Эрдоганом. Встреча лидеров состоится сегодня, 12 августа. Глава МИД Тюрки Хакан Фидан 13 и 14 августа посетит Египет, где обсудит с руководством страны двусторонние отношения, ситуацию в Газе, Сирии, Ливии и Судане, а также дипломатические усилия вокруг Ирана и открытие Армузского пролива. В результате российских и украинских ударов погибли по меньшей мере 6 человек, еще не менее 20 получили ранения. Наиболее масштабная атака беспилотников пришлась на Краснодарский край, где среди погибших оказался 8-летний ребенок. Силы Центрального командования ВС США нанесли удар по контейнеровозу «Вела Нова» под флагом Панамы, который направлялся в один из иранских портов в обход морской блокады. Число погибших в результате вспышки лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго превысило 2000, об этом сообщают органы здравоохранения страны. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquie.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зъри и Турция.
11: Чели ши Туарчи Чешен Бонко Дентай.
0: Инджан Кара, Радио Садое Турция.
12: Да, да, Турция гаг радио да.
13: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури Турция Скма.
15: Овода, Турция Вину Радио Са.
16: Аич Радио Воча Тюркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия Оваза.
15: Гитлеяр Тюркияның Тети Радиосы.
10: Е Садай Тюркия.
19: Аңлаватқанына Тюркия Оваза Радиосы.
4: Эдо Ифонетис Тюркия.
5: Олди Радио Глаз Тюркия.
2: Гидарри Диамурия Тюркия.
5: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
11: Este es Radio Voz de Turquía.
18: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
15: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
3: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radio sa.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: Чели ши Туарчи чешен банко дентай.
0: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
12: Да, Турция гаг радио да.
13: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури Турция с хма.
15: Овода Турция уни Радио Сад.
16: Айч Радио Воча Тюркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия овоза.
19: Гитлеер Тюркияның тети радиосы.
10: Е садай Тюркия.
5: Аңлаватқаныңла Тюркия овоза радиосы.
7: Эво и фонетис Тюркия.
5: Олди радио глас Тюркия.
3: Гидарре би амурия Тюркия.
2: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
17: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
11: Este radio voz de Turkiye.
8: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: Чели ши Туарчи чешен Банко Дентай.
0: Инджа Анкара, Радио Садое Турция.
12: Да, да Турция гаг радио да.
13: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури Турция с Хма.
15: Овода Турция Вину Радиоса.
16: Айч Радио Воча Тюркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия Овоза.
19: Гитлеяр Тюркияның Тети Радиосы.
2: Е Садай Тюркия.
1: Аңлаватқаныңла Тюркия Овоза Радиосы.
7: Эво Ифонетис Тюркия.
5: Овди Радио Глас Тюркия.
0: Гидарре Диамурия Тюркия.
20: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
21: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
22: Este es Radio Voz de Turquía.
23: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
2: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye Ovoz Radyosu.
3: It Turkiye hangia radioya?
5: Ovde Radio Glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.